жари, как Коран. Сын не будешь кашля, сын не будешь кашля, сын не будешь кашля, сын не будешь кашля. Сын не будешь кашля, не будем веч йокал, само ще мълчал, дали скрив се тя, кир слишал бом, како смеиш се веко май, да гледал бом лахко твой плис и смехляй, дай да останем усай, твоя сенце, сенца, сенца твоих рук, сенца твоего пса, па се не будешь кашля, се не будешь кашля. Сай не буш каршла. Не ме кита па, je vais plus pleurer, non, non, je vais plus parler, je me cacherai là pour te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire, mais laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre.